майор царской милости, оправдывающий заслуги. Як, як, як, сакрака. Надо се мнушта живота. Треба ли все...

надо мной. И если ты можешь горе мне помочь, откройся, наконец. Скажи, кто ты, скажи, кто ты.

Ты не ее не допустишь, волшебница, выступил с собой, так тревоги до

твоего прощали. Страшная рана зияет, слышится крик его. Пред смертью.

Я царица! Боже, смерть! Прости меня! Вот, вот царь ваш! Царь, простите! Простите!

Полина, я вижу ясно, что мне приходит развязка, которая и вас оденет. Еще раз, последний раз повторяю, скажите, Полина.

0: как мог.
1: То есть, изволите говорить насчет лох, уж будьте покойны, уж будьте покойны. Если блоха или клопу кусит, уж это наша ответственность, уж с тем стоим.
0: Ступай, виноцит из коляски, как тебя зовут?
1: Алексей.

0: ваши имена.
1: Шотлив Петр Петрович, Кругель, полковник, Степан Иванович, утешительный.
0: Играют.
1: Да, вот у шесть ночей сряду играют.
0: А на церковиков.
1: Покорнейше благодарю.
0: После еще будет.
1: Покорнейше благодарю.
0: Между собой играют.
1: Нет, наверное, поиграем поручика Артуновского у князя Шенкина. Играли 36.

0: помещик, помещик играет, играет. Вот тебе, красуля, рассказывай все.
1: Да вы не скажете парину.
0: Не, не бойся. Что он, как теперь, выигрыше, а?

0: чисто.
1: Это мы сейчас узнаем. Послушай, когда парень остается дома один, что делает?
2: Да как что делает? Известно, что делает.